верующим и хулящим святые иконы, их же святая церковь по воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на оное ко благочестию и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим оное быти идолы,

Яко православні государі возводяться на престоли не по особливому они Божию благоволению и при помазанні дарованию Святого Духа прохождению великого сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену

битве, убивающим священнослужителей, попирающим святыни, разрушающим храмы Божия, истязующим братью нашу и осквернившим отечество наше.

И время прочь, и пространство прочь. Я все разглядела сквозь белую ночь. И нарцисс в хрустале у тебя на столе, и сигары синий дымок. И то зеркало, где как в чистой воде ты сейчас отразиться мог. И время прочь, и пространство прочь. Но и ты мне не можешь.